0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.

штурмовать. Я уже не осаждаю крепости. На руинах стоя, с белым флагом воевать.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

0: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».
1: Эх, удивительная жизнь, удивительная, ох, удивительная жизнь моя.

Мне ж много не надо, между раем и адом пробежит наша жизнь, только ты окажись той единственной самой. Мне ж много не надо, был бы пир на столе, был бы мир.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя ни с голечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е, родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
5: Вышла на улицу, мне бабульки и оценку поставили, комментарии оставили. Просто не надо никаких социальных сетей.
6: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Той Конфекшенери – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Конфекшенери.
4: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Лента Кипра. На сайте и во всех.

0: тебе скучно? Сидишь один-одинешенек? Никто не звонит. Набери долгов.
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Hypnos Gold от Everest. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, раундабаут Катополимедия.
3: Звоните по телефону 99-844-811.
2: Сайт мужначас.cy.
4: Кипр не резиновый, он силиконовый. Все будет хорошо, долина.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Лето с Андриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андриотти Summer Highlights – это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андриотти – вдохновение для каждой вашей мечты.
2: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97 65 38 75.
3: В детстве я увлекался фотографией, но потом мама ее спрятала.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Полиция Кипра закупает автозаки. Налоговая служба проверила прибрежный бизнес. Половина фирм нарушает закон. Таможня ЕС не справляется с посылками. Теперь подробнее. Полиция Кипра закупает специальные машины для перевозки арестантов. Тендер объявлен на сумму более 1 000 000 евро. Речь идет о 16 фургонах с возможностью поставки еще 3. Заявки принимаются до 10 августа. Вместимость каждой машины до 11 человек. Внутри будет 2 отдельных отсека, 4 видеокамеры с выводом изображения в кабину, а также отдельный кондиционер для арестантов. Контракт рассчитан на 6 лет и включает гарантию обслуживания и запчасти. Налоговый департамент Кипра проверил 30 прибрежных заведений. У половины найдено нарушение. Отмечено, что продавцы не выдавали чеки или отказывались принимать банковские карты. Рейды прошли в Айанапе, Протарасе, Ларнаке и Пафосе, в ресторанах, барах, сувенирных лавках, киосках и у организаторов морских прогулок. Нарушителям вручают предупредительные письма. После 3-го письма и 5 дней на исправление помещение опечатывают. Напомним, прием карт на Кипре обязателен с 2021 года. Еврокомиссия признала, таможня ЕС не справляется с потоком посылок из зарубежных интернет-магазинов, в большинстве случаев китайских. В прошлом году из-за рубежа поступило около 6 миллиардов единиц товара. За 4 года это количество выросло в 3 раза. Проверки могут охватить только небольшое количество посылок. Кипр при этом находится среди 4 стран Евросоюза, которые чаще всего выявляют опасную продукцию. Напомним, с 1 июля текущего года посылки дешевле 150 евро больше не ввозят беспошлинно. За каждый вид товара нужно заплатить пошлину в сумме 3 евро, но это не останавливает покупателей. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове жарко. Метеослужба объявила желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует с 14 до 17 часов сегодняшних суток. Максимальная температура воздуха на побережье Кипра сегодня составит 36 градусов. В Никосии воздух прогреется до плюс 41, а в Тродосе до плюс 29. Небо ясное. Скорость ветра 6-8 метров в секунду. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 27,5 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Очень доброе утро, здравствуйте, друзья! 30 июля, представляете? Конечно, представляете, вы точно видите календарь перед вами. Здравствуйте, мы, как вы слышите, бодры, веселы и очень даже прекрасно себя чувствуем. А посему, да будет так, стартует утро.
1: И вы давайте с нами просыпайтесь и, конечно же, включайте приемники погромче для того, чтобы 3 часа утреннего шоу «Русские перцы» сделали этот четверг легче. Да, почему мы такие вот бодрые, веселые? Завтра
0: потому
1: пятница.
0: Потому что...
1: Пятница.
0: Мне причина, потому что нравится больше.
1: Четвертый раз на этой неделе, кстати, говорим вам доброе утро. Продолжим также делать это.
0: Ну, максимум 5 раз скажем, да?
1: Ну, да.
0: Больше не будем.
1: И это хорошо.
0: Хватит.
1: Это приятно.
0: А почему? А потому что... Не, я обожаю этот ответ, потому что он закрывает вообще любые вопросы на этой планете. Почему надо писать на русское радио? Потому что.
1: Причем интонация именно у «потому что» она действительно говорит о многом.
0: Давай. А почему надо поздравлять своих родных и близких с русским радио? Потому что!
1: Вот! Эмоции, настроение.
0: А почему надо участвовать в розыгрышах, которые на русском радио проходят нон-стоп?
1: Потому что!
0: Вот именно. Так что, ребят, можно тут танцевать, разные пируэты исполнять, и по-прежнему все будет очень красиво и хорошо.
1: Ну и, конечно же, ждем на номер 49-105-7 ваших приветов и комментариев. Просыпайтесь вместе с нами.
0: Потому что.
1: И да, поздравления для именинников нашего острова. Ну вот есть такая еще возможность. До 7 августа, пока русские перцы в эфире, каждое утро с 8 до 11 поздравлять ваших любимых людей.
0: Потому что дальше просто некому. Так что, друзья, давайте объявим еще заодно и день «потому что».
1: Здорово.
0: Я считаю,
1: что... Я не удивлюсь, знаешь, если мы сейчас в календарь заглянем, а там будет именно так и написано. Потому
0: Может
1: что
0: быть.
1: Ира изменила историю вселенной вообще этого дня. Вот потому что.
0: Потому что. Да, только так, а не иначе. Ну что, друзья, надеемся, что вы уже как минимум улыбаетесь, потому что мы вас смотивировали, и потому что у нас получается. Мы правда хотим, чтобы вы чувствовали себя прекрасно, продолжали наслаждаться летом, потому что оно же не резиновое.
1: И потому что у нас для этого все есть. В этом часе мы, конечно же, будем обсуждать самые интересные новости. Как всегда, расскажем вам гороскоп, поделимся праздниками, событиями и, главное, разыграем подарки.
0: Так что будет очень-очень-очень хорошо. Ну, а сейчас мы хотим, чтобы все в Лимассоле, в Никосии, в Пафосе, в Ларнаке, в Айанапе настроились на свою волну лучшей жизни. 99 FM. Очень легко. Единая частота во всех городах. Да, друзья, абсолютно во всех городах единая частота. Вот так вот мы объединяем. Ну и тот, кто предпочитает цифровой формат, добро пожаловать к нам на прекрасный, модный, стильный веб-сайт. Там можно посмотреть еще и наши фотографии. А полайкать это, пожалуйста, в Инстаграм, либо в Фейсбук, та социальная сеть, которая вам откликается. Тоже RussianRadio.CY.
1: Наша планета! Включайтесь вместе с нами и с улыбкой, с настроением. Давайте всем острым, даже 100 острым планетой прокричим!
0: Потому что!

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем энергичного дня. О том, как сделать его таковым с помощью еды, и не только, Яна Соболева. Мы все же научились и переваривать, и правильно произносить латте, бенто, фокаччо. Пришло время расширить список, добавив туда фарфоровую жаропрочную кастрюлю для тушения. Именно так изначально переводилось с французского слова «кассероль». Однако сегодня также называют блюда из рыбы, мяса, творога, овощей или сыра, запеченное в духовке. Когда французские крестьяне тушили долго и на слабом огне рыбу, мясо, птицу в особенной кастрюле, они особо не креативили и назвали блюдо именем жиростойкой утвари. Сегодня под кассеролем чаще всего понимают французскую запеканку из духовки. Для ее приготовления можно брать разные продукты, создавая многообразные вариации блюда. Я рекомендую вам остановиться на нежнейшем завтраке кассероли с голубикой от Milt's Food. Заказ можно сделать, написав в директ или WhatsApp на одноименной странице в Instagram. И на десерт лайфхак. Начните день с красивого завтрака, а путь к здоровью – с консультации по питанию от Milt's Food. Наслаждайтесь жизнью, пока Milt's Food берет на себя заботу о вашем питании.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food.

0: Реклама на русском.
1: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию.
1: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel & Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
4: Никто так хорошо не понимает женщину, как никто.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Новая песня на русском.

0: Гороскоп на русском.
1: Итак, друзья, немножечко звездных историй, знаки огня, овны, львы и стрельцы. Сегодня умение быстро формулировать мысли спасет ситуацию, поэтому быстренько сформулировали и погнали. В случае успеха. То есть есть еще варианты.
2: Еще есть варианты, да.
1: Ваши сегодняшние слова разойдутся на цитаты в близких вам кругах. То есть это широко известная личность в узких кругах.
2: А там, может быть, и томик выпустят.
1: Звезда. Доброе утро. Это все для вас. Наши потрясающие львы, овны и стрельцы.
2: Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи. Вы столкнетесь с проявлением искренней заботы со стороны человека, с которым привыкли общаться только в деловом ключе. Этот жест может сломать лед и перевести общение в дружеское русло.
1: Очень-очень интересно. Земные знаки: Тельцы, Девы и Козероги. Проявите предельную дотошность и не подписывайте документы без чтения мелкого шрифта. Помним, да? Мелкий шрифт, он...
2: Самый важный.
1: Ой, да.
2: Как оказывается.
1: Очень-очень. Юридическая халатность и спешка могут навязать скрытые обязательства, от которых потом не отделаешься. Так что, ребята, сегодня Тельцы, Девы, Козероги, очень-очень-очень-очень важно, чтобы вы были внимательными.
2: Знаки воды, раки, скорпионы и рыбы. Сегодня ваш организм продемонстрирует феноменальную способность к восстановлению сил после любых нагрузок. Воспользуйтесь этим с умом.
1: Да на вас пахать надо, а? Говорят вам звезды.

0: самый острый перец истории.
1: Так, день потому, что мы уже объявили, поэтому мы шагаем дальше к другим праздникам и событиям дня сегодняшнего. А сегодня, друзья наши, Международный день дружбы. Я бы сейчас хотела всем своим прекрасным подругам передать привет Анюте, Олечке, Светочке. Обожаю лучшие, самые классные, самые крутые и невероятные.
2: Всем друзьям по всей планете передаем большой привет. И делимся обнимашками. День поделитесь обнимашками. Можно сегодня также отпраздновать. А как его праздновать? Только объятия.
1: Обнимашки. Ну, ходите сюда. Мы вас тоже обнимем, естественно. Так, следующий праздник. Это для того, чтобы, кстати, успокоить себя, если вдруг тревога нахлынула. Всемирный день вышивки.
2: А, кстати, да.
1: Очень хороший способ. Хотя, честно...
2: Но мы в школе занимались. Вот у нас, когда были у парней уроки труда, ваши тоже были уроки труда. Я знаю, что вы там занимались вот вышивкой, что-то делали.
1: Это честно, меня эта вышивка больше всех бесила. Вот я прям, ну, не мое.
2: Я помню, что какие-то вот цветочки нам девчонки приносили, вот что-то вот на куске ткани, назовем это так, в тот момент, когда мы делали табуретки, либо что-то пытались подсвечник сделать.
1: Да, мы в это время делали какие-то прекрасные, ну, как, старались, да, как могли. Ну, крестиком, конечно, вышивать поинтереснее, вот, ну, попроще. А когда вот такой гладенький стежочек, вот там, только, ну, там же надо ювелирненько, аккуратненько. Это очень большая такая, на самом деле, внимательность и точность нужна, вот. И, а это иголка, эти нитки...
2: Вот именно. Не то, что у нас там у парней, знаешь, на уроках труда. Там стамеска, там единственное, что можешь без пальца остаться. А у вас иголочка, стежочек.
1: Не, ну, на самом деле, там правда, особенно когда цветы, например, да, вышиваешь.
2: Согласен, неприятно, когда уколешься.
1: Еще уколоться это одно. Это если ты не тот оттенок выбрала. Там же цветочки, они же разные. То есть вот тут вот голубенький лепесточек, да, а вот желтенькая сердцевинка с небольшим оранжевым, да, такими вот точками. Их надо правильно вышивать. Ну, в общем, я обычно...
2: Ну, в общем, кто умеет, да. Кто усердно вот может действительно вышивать, вам передаю большой привет.
1: Вообще крутое хобби. Если честно, я бы даже, наверное, вот спустя сколько лет попробовала бы заново, может быть, дать второй шанс. Глядишь...
2: А давай.
1: Да, вот как
2: вот. А принесешь потом панно.
1: Да, то самое красивое. Буду гордиться. Неважно, что у меня там получится. Я не уверена, что я осилю цветочек по-прежнему, честно. Но я буду стараться.
2: Ну, а вселенная все-таки намекает о том, что дружбу надо праздновать серьезно. Прям день межгалактической дружбы.
1: Ух ты!
2: Вот такие масштабы.
1: Ну и тогда и день чизкейка сразу же. Это очень вкусный, потрясающий десерт. Соскучилась, надо бы как-то
2: вот с друзьями можно встретиться, обняться и попробовать такой десерт.
1: Так, ну что, мы пойдем по событиям дня сегодняшнего, да? Нам, по сути, уже можно и пора. Так, на улицах Парижа в 1792 году впервые прозвучала «Марсельеза».
2: 1829 год, в Москве началось строительство триумфальных ворот.
1: Ой, в Москве сегодня, кстати, очень много разных интересных событий. Ну, например, первая городская канализация тоже там заработала в 1898 году. Это очень большое, между прочим, достижение.
2: А в 1907 году также в Москве вышел в рейс первый автобус. Было и такое.
1: Бибип. Так,
2: Дверь зачиняется.
1: Это Москва, ты что?
2: Успели, не успели.
1: Куда ты?
2: Мне кажется, белорусы там тоже в это время были.
1: Да, но там
2: стояли у автобуса на остановке.
1: Никаких наступных припынок в Москве невозможно расслышать. Так, 1930 год. Московский полиграфический институт основан.
2: 1984 год. Состоялась премьера телесериала «Санта-Барбара».
1: Ух ты! Ой, а вот это, конечно, супер дата, я считаю. Ребят, кто смотрел, ну-ка, признавайтесь. Наша «Санта-Барбара», конечно, поинтереснее.
2: Покруче, да.
1: Но так или иначе, это тан-да-дан-дан.
2: Но легендарнейший сериал, который вот если просто говоришь «Санта-Барбара», все сразу же понимают, о чем это.
1: Ну, это то, что долго и много.
2: Да, абсолютно верно.
1: А вот что там за сюжет, это надо уже маме звонить. Мам, а ну вспоминай. Потому что мой знаковый сериал, это, конечно, «Жади». Ну, он к клон тот самый. Луча на повороте, друзья, тоже сегодня, в 1991 году, дал свой юбилейный концерт в лондонском Гайд-парке.
2: Угу. Да. Так отметил он 30-летие своей певческой карьеры.
1: Такой потрясающий оперный певец. Звезда. Друзья, звезды наши дорогие, а что произошло у вас? Расскажите нам, пожалуйста. Очень-очень ждем.
2: Номер 49-105-7.

0: Десятка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 8 4 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
0: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Радио Монте-Карло Кипр.
2: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Две самые непредсказуемые вещи в мире – погода в Лондоне и машины на красных номерах.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: петухи вовсю горланят, солнце поднимается, а на русском радио...
1: А на русском радио...
0: Шоу продолжается.
2: Шоу не просто продолжается, а у нас тут розыгрыш начинается. Дамы и господа, внимание, внимание!
3: На правах рекламы.
4: Лето станет еще ярче благодаря потрясающему предложению фразидерам от vzin.com.
2: Используйте новый промокод SUN26 от солнышка. Не сын, а сан, да? S-U-N. 26 до 9 августа. Экономьте до 42% на все любимые линейки продуктов фразидерам.
4: Заказывайте вовремя и получайте дополнительную скидку 12% на всю продукцию фразидерам плюсом к уже действующим спецпредложениям и сниженным ценам.
2: Разумеется. Это всегда, неважно, действуют промокоды или не действуют, бесплатная доставка на все заказы и во всех городах. Поэтому, ребята, не стесняйтесь, добро пожаловать на vzin.com. Там помимо фразидерм много-много чего полезного для здоровья. Условия акции, кстати, указаны также и расписаны детально и подробно на сайте vzin.com.
4: Получайте выгоду с промокодом SUN26 и просто наслаждайтесь летом.
2: А мы сейчас и как раз-таки прямиком в наслаждение отправимся. Да-да, музыкально сделаем это. Ну, как всегда, мы же про эмоции, про страсть. И даже если шиворот на выворот, да, то ну и что?
4: Ну, хочется нам перевернуть все.
2: Душу вывернули, да? Все.
4: Но не просто так. Мы вам за это, конечно же, будем вручать купон на 20 евро в vzin.com, который, кстати, также суммируется со всеми скидками и предложениями.
2: То есть мы, конечно, вывернем душу наизнанку. На! Потом придем мириться и вручать вам супер подарки и призы. Правда, классный такой бонус, очень приятный, очень летний. В общем, прямо сейчас вам нужно послушать наш прекрасный перевертыш и догадаться, кто поет. Вообще вот полностью, да, кто поет, угу. И как называется, да, эта песня.
4: И написать главное СМС на номер 49-105-7. Итак, слушаем.

0: Ну, собственно говоря, все, друзья. Ждем.
1: Да, пишите.
2: Забаву представляет интернет-магазин товаров для красоты и здоровья evzin.com.

0: Забаву представляет интернет-магазин товаров для красоты и здоровья evzin.com.
1: Трек наизнанку.
2: Так, ну что ж, друзья, у нас на СМС-портале следующее обстоятельство. Кто-то угадал песню, как она называется.
3: Да.
2: Кто-то практически справился с составом, а кто-то вообще мимо состава прошел.
3: Но нам нужно все это объединить в одно СМС.
2: Поэтому пока вот честно смотрю, ну вот до конца у нас условия такие. Значит, назвать полный состав. Кто поет эту песню? Это очень важно.
3: И как называется сама композиция?
2: Поэтому тот, кто сейчас оперативненько проверит информацию, напишет смс-очку на номер 49-105-7. Вы все абсолютно, ну, по-своему правы. Крида, кстати, вспомнили, включили состав.
3: Нет его там, да.
2: Но,
3: он, наверное, хотел бы, конечно же, эту песню исполнять, потому что хит действительно.
2: Да, она, я расскажу насчет, поскольку уж, многие уже написали, пока они собирают всю информацию. Насчет Мота хотела вот вам рассказать.
3: Совершенно случайно.
2: Дело в том, что он как раз-таки напросился в этот хит. Изначально его там не должно было быть, и ребята отказали. Мол, долго будут проходить согласования, не надо. Но Мот же артист профессиональный, он умеет убеждать.
3: Да, а Мот так спрашивает у них, что?
2: А что? Эй, ты!
3: Как? Ну, почему? Потому что.
2: Потому что. Прекрасно. Вот. Итак, друзья, я вижу, кажется, у нас кто-то все-таки, собрался с силами.
3: И прямо сейчас мы в прямом эфире будем дозваниваться. Конечно же, узнаем имя победителя и обладателя купона на 20 евро в evzin.com для того, чтобы наслаждаться этим летом. Ну и напоминаем о том, что действует промокод до 9 августа включительно, SAN26, который даст дополнительную скидку на продукцию Фрезидерм. Ну, опять же, этот купон суммируется абсолютно со всеми предложениями.
2: Ну, давайте послушаем нашу прекрасную или прекрасного, мы не знаем, кто это. Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Как зовут вас?
4: Анна,
2: очень приятно. Анечка, ну, собственно говоря, мы вас очень сильно поздравляем. Вы собрали, да, весь состав. Назовите, пожалуйста, кто поет эту песню и как она называется.
4: Так.
2: Ага.
4: By Инди.
2: Да, Инди.
4: Хчо и Мот.
2: А песня?
4: Шаде.
2: Ну,
3: абсолютно верно.
2: Да, друзья, так вот сейчас все очень грамотно и красиво. Анечка, вы когда-нибудь пользовались услугами Evzin?
4: Да.
2: Вот.
4: Да, было дело.
2: Ну-ка и расскажите, как вам?
4: Мне понравилось.
2: Ну, мы тогда очень вас сильно поздравляем, потому что, знаете, когда что-то нравится, это надо повторять. Мы считаем.
3: Давайте удовольствие.
2: Вот поэтому вам сегодня достается прекрасный купон на 20 евро. Ну и помимо всего прочего, действует тот самый промокод SAN26. Он еще снижает сумму покупки на 12%.
3: Поздравляем!
4: Спасибо, хорошего дня.
2: Мы не просто поздравляем, мы танцуем под Шаде.

0: на русском радио.
1: А мы влетаем дальше, друзья. Анфиса Черная прям по курсу. Не переживайте, будет все хорошо.
2: И Костя Столяров с важными новостями к этому часу.

0: Реклама на русском.
1: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
0: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
3: Не сомневайтесь в своей привлекательности. Помните, весы врут, люди завидуют, а зеркало вообще кривое.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Спонсор часа – Пунин Групп.
1: Той Конфекшенери – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Конфекшенери.
2: Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Пенсии пересчитали с 1 июля. Сын сжег машину своей матери. Бюджет программы «Инновации Рестарт» вырос. Теперь подробнее. Пенсии на Кипре пересчитали с 1 июля из индексации, сообщило казначейство республики. Выплаты из фонда социального страхования выросли почти на 1.5%. Это примерно 7 евро прибавки при пенсии в 500 евро и около 22 при пенсии в 1500 евро. Профессиональные пенсии бывших госслужащих выросли на 0.02%. У части получателей эта выплата даже уменьшилась. Она автоматически сокращается, когда растет дополнительная часть страховой пенсии. В казначействе подчеркивают, что на руки в итоге выходит больше. Перерасчет сделали задним числом. Новые суммы придут уже в июле. Скромные размеры доплаты ведомство никак не прокомментировало. Подробности на сайте Лента Кипра. Полиция Пафоса задержала 35-летнего мужчину по подозрению в поджоге автомобиля. Машина принадлежала его матери, она загорелась около 4 часов утра рядом с домом. Задержанный, по данным полиции, признал вину и объяснил поступок семейными разногласиями. Кипр расширил государственную программу поддержки исследований и инноваций «Рестарт». Ее бюджет вырос до 308 миллионов евро. Появилось новое направление – ускоренные гранты на проекты по кибербезопасности. Срок принятия решений о финансировании продлили до июня 2027 года. С 2021 по 2025 год по программе законтрактовали более 206 миллионов евро. На эти деньги создали свыше 1300 рабочих мест в высокотехнологичных отраслях. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове жарко. Метеослужба объявила желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует с 14 до 17 часов сегодняшних суток. Максимальная температура воздуха на побережье Кипра сегодня составит 36 градусов. В Никосии воздух прогреется до плюс 41, а в Тродосе до плюс 29. Небо ясное. Скорость ветра 6-8 метров в секунду. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 27,5 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
2: Лето на русском.

0: Ва-банк. Умные и актуальные финансовые решения от Анфисы Черной.
1: Друзья, это снова мы. Очень доброе утро, четверг, и мы стартуем с Анфис Черной. Программа «Ва-банк» звучит по всей стране. В Лимассоле, Никосии, Ларнаке, Пафосе и Айя-Напе. Друзья, у нас в студии Анфис Черная, основатель и CEO консалтингового агентства «Aston Homes», девелопер и специалист по инвестициям, сопровождению сделок и ипотечным решениям на Кипре. Сегодня будем разбираться, сколько реально стоит ипотека, так что не уходите, пожалуйста, далеко. Анфиса, доброе утро.
2: Доброе утро, дорогие друзья.
3: Доброе утро.
2: Очень часто, когда ко мне обращаются клиенты, первый вопрос звучит так: Анфис, какая будет процентная ставка, какой первоначальный взнос? И вот это волнует больше всего.
1: А волноваться-то надо еще.
2: И волноваться, и нет, потому что сегодня мы обсудим такую интересную тему, как сопутствующие расходы по ипотеке. И здесь хочу начать с приятной новости. В среднем в Европе сопутствующие расходы по ипотеке на недвижимость до 300 тысяч евро стоят 10 тысяч евро. Вот есть такая сумма, десятка. Поэтому, если, например, мы обращаемся к ипотечным брокерам в Германии, они всегда говорят, 10 тысяч вот нужно заложить. Вы не поверите, но на Кипре практически в два раза меньше. Практически в два раза меньше. То есть на покупку недвижимости 300 тысяч расходов будет где-то 5,5-5,600. Это приятно. Но еще плюсом идет то, что наша... прекрасное правительство в январе этого года убрали гербовые сборы. И, собственно, все это привело к тому, что расходы стали минимизироваться. Хочу начать с первого расхода, который относится не ко всем банкам, но, например, в Евробанке он есть. Он называется банковская комиссия за оформление кредита. Вообще в среднем по Европе она составляет 0,5% от тела кредита. Но не у всех банков это есть. Например, в Альфа-банке эта комиссия отсутствует. Однако Евробанк, чтобы, так сказать, не падать грязь лицом, понимая, что да, они берут, взимают эту комиссию 0,5% от тела кредита, они придумали такую интересную бонусную программу для всех, кто берет у них ипотеку. Она заключается в том, что у них есть партнеры, достаточно хорошие бренды сопутствующих товаров для дома. Например, магазин мебели Андреотти, Димко, это светильники, да, какие-то приборы.
1: Конечно, это все наши клиенты на русском радио Кипр.
2: Супер.
1: Супер партнеры.
3: Отличные бренды.
2: На самом деле, действительно одни из лучших брендов, вот без относительно того, что они на радио. И банк дает возможность приобрести так называемый ваучер, то есть приобрести там мебель или светильники. И этот ваучер, если честно, эквивалентен вот практически 0,5% от тела кредита. Поэтому это первый расход, который, например, в том же Евробанке можно сделать и взаимозачеты через эту партнерскую программу. Вот. И второй расход, который тоже хочу коротко упомянуть, это, конечно, оценка недвижимости. И он возникает, кстати, моментально, в отличие от других расходов. Они возникают где-то через 2,5 месяца после вступления в сделку. А вот оценку недвижимости мы делаем сразу, как только объект нам понравился. И мы уже помним, что мы не влюбляемся в объект, пока оценка не придет, и мы не поймем, что с этим объектом мы можем финансово вступить в сделку. Спасибо.
1: Так, это было в конце спасибо. Прекрасно.
3: Рассчитано, посчитали.
2: Да.
3: Вот.
2: Я поклонилась.
1: Да. Ну так и продолжим.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Живые снимки без фильтров и сияющая кожа круглый год – это возможно благодаря уникальной косметологической процедуре No Filters от Лазер Бьюти Центра Lady Aesthetic. Данная всесезонная манипуляция с лицом предполагает использование лазера и позволяет омолодить кожу и устранить ряд дефектов. На какие результаты от процедуры можно рассчитывать? Сделать кожу более упругой и омолодить ее, убрать пигмент, сосудистые звездочки, осветлить и выровнять тон кожи, сузить поры. Результат заметен уже после первого сеанса. Всего за несколько визитов вы сможете избавиться от морщин и смело позировать на камеру, не боясь неудачных кадров. Запишитесь на прием к специалистам Lady Aesthetic в директе Instagram или на сайте ladyaesthetic.com.cy, чтобы ощутить на себе невероятный эффект No Filters.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic. Искусство быть красивой.
2: Ва-банк. Умные и актуальные финансовые решения от Анфисы Черной.
3: Анфис, возвращаемся в эфир. Давайте сейчас назовем стоимость оценки, чтобы люди не пугались, а то подумают, что там тоже 1515% от тела кредита.
4: Абсолютно. Мы здесь для того, чтобы раскрывать все карты, поэтому за однокомнатную квартиру нужно будет заплатить порядка 300 евро. Двушечка обойдется 350-450, трешечка где-то 500 евро. И если это большая вилла, скажем, на 180 квадратов и более, это будет где-то 1000-1200 евро. Это официальные прескуранты, это сертифицированных оценщиков острова. Вот. Это был второй элемент расходов. Третий, то, что стоит обсудить, это, конечно, страхование жизни. До 45 лет для основного инвестора страхование жизни обойдется где-то в 1200 евро. Это ежегодный расход, который нужно будет делать на постоянной основе. Uh-huh. И прошу обратить внимание, например, мы в нашей компании в январе каждого года делаем выборку самых недорогих компаний. В этом году у нас победила компания Altius. То есть, на наш взгляд, сегодня до января 27-го года. Это один из самых недорогих вариантов, что есть сегодня на острове. Altius, они делают и страхование недвижимости, и страхование жизни. Но хочу обратить внимание, что часто агенты по страховке предлагают вариант пакетов, в котором есть и страхование жизни, которое страхует в случае летального исхода, и по недееспособности. Так вот, для банка дополнение по недееспособности не является обязательным mm-hmm. критерием, поэтому от него можно отказаться, но оно сильно удорожает страховку. Мое личное мнение, лучше, чтобы оно было, потому что, как говорится, это наша жизнь, you never know, но если брать вот самый-самый дешевый вариант для тех, кто рассчитывает все до копеечки, от этого можно отказаться и сократить стоимость пакета.
3: Так, отлично.
4: Четвертое, сопутствующее, естественно, тоже связано с страхованием, это страхование недвижимости. Однокомнатная квартира в страховании будет стоить где-то 850 евро в год. Опять-таки, это обязательный ежегодный платеж, но важно знать, что пока наша недвижимость находится в строительстве, мы не несем этот расход. Его можно убрать, потому что по закону этот расход несет девелопер до того дня, пока не будут переданы ключи уже основному владельцу. Вот, это страхование недвижимости. Ну, еще один момент, который бы хотела подчеркнуть, это регистрация ипотечного договора в земельном департаменте, в Ландрегистре или в том самом ктимотологии. Из-за того, что мы приобретаем недвижимость через финансирование местных финансовых институтов, нам необходимо будет оплатить 1% от тела кредита. Вот этого платежа нет у тех, кто приобретает недвижимость без ипотеки. Он отсутствует. А кто с ипотекой, прошу об этом не забывать, потому что сумма, если честно, не маленькая. Ну, представьте, мы покупаем квартиру за 350 тысяч, например, наш вклад 50, банк дает 300 тысяч, мы должны заплатить 3000 евро 1%. И очень часто клиенты вот на этом моменте раскрывают глаза и не понимают, откуда взялась эта цифра. Поэтому мы, конечно, своим клиентам при рассмотрении ипотечного потенциала на Кипре всегда показываем полную табличку расходов. У нас все вот эти 8 пунктов есть, о которых мы сегодня поговорим. И клиенты морально готовы к тому, что это нужно будет заплатить через 2,5 месяца после старта работы над сделкой. Но вообще это вот такое упущение. Часто и банки не напоминают об этом 1%. А те, кто покупает за 800 тысяч, там, понимаете, эта сумма еще
5: существенная, да. Да.
3: Ну, 8, соответственно, да.
4: Пока вот здесь...
3: Здесь важно, на самом деле, друзья, вот видеть перед собой все эти расходы, это поможет грамотно распределить ваш бюджет и понимать, и, знаете, вот без лишних вот этих
5: без
3: сюрпризов.
5: Без сюрпризов, да, неприятных.
3: Которые точно не нужны.
2: На русском радио Кипр ва-банк с Анфисой Черной, экспертом по кредитованию на Кипре и сертифицированным оценщиком недвижимости. Ипотека для физических лиц. Бизнес-кредитование для компаний и предпринимателей. Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
0: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 30 30 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
6: Хочется чего-нибудь вкусного.
7: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
6: Все.
7: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
6: Стритфуд?
7: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
6: Скорее, в Марина Лимассола, Иринис 11.
7: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
6: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
8: Мультифруктовый сок предпочитают те люди, которые не знают, чего хотят.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Новая песня на русском. Море.

0: Ва-банк. Умные и актуальные финансовые решения от Анфисы Черной.
1: Друзья, если вы только что к нам подключились, то позвольте вам объявить нашу прекрасную ведущую рубрики «Ва-банк» Анфиса Черная вещает на всю страну. CEO и основатель консалтингового агентства «Aston Homes», девелопер и специалист по инвестициям, а также сопровождению сделок и ипотечным решениям на Кипре. Мы сегодня разбираемся, сколько реально стоит ипотека, и раскрываем все детали, все подробности, все скрытые суммы, на которые вы, возможно, не обратили внимания изначально, но их в любом случае нужно будет оплачивать, а это очень сильно важно. Анфиса, мы уже несколько пунктов так подраскрыли, это и комиссия банка, если она есть, но она есть не во всех, это и оплата в Land Registry, да, это и оплата оценки, ну, это, мне кажется, самое
2: бюджетное. Страховка, которая немаловажна.
1: Да.
2: Угу. Ну, в общем, взяли калькулятор, все посчитали.
1: Но это еще не все, ребят. У нас есть еще несколько. Анфиса, прошу.
3: Да, я очень люблю считать до центов. Я не люблю даже какой-то расход 10 евро. Я люблю иметь полную картину. И поэтому, когда мы проводим консультации нашим клиентам, мы удивляем их тех, что сразу структурированные расходы в Excel прилетают к ним в мессенджеры. Для того, чтобы... И более того, не просто расходы, а что, когда нужно оплачивать. Но я уже здесь секрет раскрыла, что только оценка оплачивается сразу. Все остальное возникает примерно через 2.5 месяца на момент подписания основного договора купли-продажи и депонирования в регистрационной палате Кипра. Хорошая новость заключается в том, что, в принципе, все крупные расходы мы уже с вами обсудили, осталось по мелочи. Но я думаю, что тоже важно их упомянуть, потому что, знаете, иногда по мелочи можно набрать и на 500 евро. И это приблизительно этот случай. Итак, что у нас остается по мелочи? Услуги certifying officer или специально должностного лица, который регистрирует подлинность документов, которые были получены за пределами Кипра. Например, свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей. Все эти документы должны быть сертифицированы этим должностным лицом в банке. И сертификация всех документов на семью, например, 4 человека, стоит приблизительно 60 евро. Плюс в том, что в основном ничего не нужно переводить сертифицированным переводом. Даже если мы берем кредитный репорт из страны своего происхождения, сейчас банк разрешает все это переводить через AI. Вот, вот это приятно, конечно. Дальше.
1: Та-дам! Вот это, кто жаловался на AI? А, ребята, а, пожалуйста, для кого нужен вот этот вот офисер? Но если у тебя нет ни семьи, тебе не надо переводить ни свидетельство о рождении, ничего.
3: Да, офисер нужен по большей степени тем, кто приехал из третьей страны. И для кого это актуально? Если люди родились на Кипре или в Европе, все документы европейские, то, в принципе, в этом необходимости нету. Также есть такой интересный расход оплаты за составление договора с банком.
1: Да.
3: С банком. Mortgage agreement. Иногда банки взимают эту стоимость, иногда нет. Она стоит 80 евро. Когда они взимают, мы не напоминаем, естественно. Депонирование договора – это достаточно смешная сумма. Всего 50 евро. Неважно, на какую стоимость договор, это будет стоить 50 евро. И... Еще необходимо принять во внимание такой момент, он возник относительно недавно. Договор по ипотеке представляет из себя приблизительно 36 листов на греческом языке со сложными формулами, по которым выводится ставка. По кредиту. Там расписано, что Юрибор составляет приблизительно 2,3%, остальное это интерес банка. Но там это она такая сложно сочиненная прогрессирующая формула, которая полностью детально описана на греческом языке. Так вот, чтобы не было таких моментов, что, например, люди, которые не говорят на греческом, потом не предъявили банку, что они не поняли, что они подписывали, потому что договор всегда на греческом. Банк придумал такую услугу, что... заявителям, которые не говорят на греческом языке, обязаны иметь подпись от юриста, который говорит на языке страны их происхождения. Да, и которым все разъяснит детально. Так вот, мы любители найти, где подешевле есть такой сервис, потому что мы слышали разные цифры, что это стоит и 1000 евро разъяснение, и 500. Мы нашли за 250 евро в Лимассоле.
1: Ничего себе!
3: Да, а если человек способен перевести себе этот договор сам через GPT, понять, осознать, хорошо дружит с математикой, может вывести значение изучение всех формул, то, скажем так, формальная печать это стоит 100 евро.
2: Угу. Вот,
3: поэтому...
2: Это печать на этом документе, да, или как?
3: Да, да, печать от сертифицированного юриста, который входит в коллегию адвокатов Острова Bar Association. Это стоит 250 евро. Вот, но еще один расходик оставим напоследок, о нем мы особенно так эффективно поговорим.
1: Так, хорошо. Ребят, кстати, если у вас есть вопросы, то вы, пожалуйста, смело задавайте, хотя я понимаю, что мы сейчас немножко отвлекаем их, а не записываем, да?
2: Скорее всего,
1: да. Помедленнее, пожалуйста. Мы записываем. Но мы еще немножко повторим, да, вот в рамках следующего выхода тот самый полный список, пока доберемся до последнего пункта, чтобы было максимально ясно. Ну и сведем, да,
2: счеты. Все расчеты, да, которые мы сегодня озвучили.
3: Одна моя клиентка и слушательница, она говорит, Анфиса, каждый раз, когда я слушаю твои эфиры, просто включаю чат GPT,
1: да.
3: Все на аудио, и потом он сам мне делает итог. Поэтому, угу. если что, так тоже можно сделать, и все расходы будут подытожены без записи.
1: Но мы покруче, чем я, и мы сами можем, да. Еще разочек всем и каждому добрейшего утра, и мы продолжаем с Анфисой вещать на всю страну. Ребят, присоединяйтесь, очень ждем.
2: Напоминаем, номер 49-105-7, задавайте ваши вопросы.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Этим летом праздник, который нельзя пропустить. Фестиваль Махалепи в Амиантосе. Живая музыка, танцы, лучшие блюда кипрской кухни, мастер-классы, развлечения для всей семьи и грандиозное дрон-шоу, которое озарит ночное небо. Попробуйте знаменитый Махалепи и почувствуйте атмосферу настоящего горного праздника. Только 8 августа в парке Хаджиктори Амиантос. Билеты и вся информация на махалепи.ком.
3: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Лепетит Мизон в Парк Лейн Резорт энд Спа. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Лепетит Мизон 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
4: На Кипре слово «срочно» считается нецензурным.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us 255-88180.

0: Банк. Умные и актуальные финансовые решения от Анфисы Черной.
1: Ну что ж, у нас еще остался пункт, да.
2: Еще расходы.
1: Еще расходы.
2: Да.
1: Анфис.
3: Ну, это же...
1: Рассказывай.
3: Да, это юридическая составляющая. В принципе, к банку это никакого отношения не имеет, но имеет уже непосредственно к покупателю. И первый расход – это, конечно, сотрудничество с юристом. Я крайне рекомендую, даже если сделка с первичкой, а тем более со вторичкой, обращаться к юристу, ага. Да, и иметь полное юридическое сопровождение. Да, это не супер дешевое удовольствие. На Кипре юридическое сопровождение стоит от 1 до 3% от стоимости недвижимости. Но, поверьте моему опыту, это стоит того.
1: Почему?
3: Потому что, особенно при покупке вторички, если возникнут проблемы с наследниками или обременением, еще чем-либо, придется заплатить в 100 раз больше.
2: Поэтому... А тут лучше все проверить.
3: Да, лучше все заблаговременно проверить. Также к юридическим, я бы сказала, расходам, ну, личностного характера стоит, например, снижение ставки НДС. Даже если мы покупаем новый объект от девелопера, как правило, процедура снижения ставки – это платная услуга, и девелоперы ее предоставляют в среднем за 500-700 евро. Да, ну просто за то, что юрист девелопера потратит свое время, зайдет в личный кабинет налоговый покупателя, добавит все необходимые документы, отправит налоговую службу, вот это за время фактически человек оплатит, да, 550-750 евро.
1: Но, кстати, это не у всех компаний, некоторые предоставляют эту услугу как в качестве бонуса, либо, друзья, вы можете сделать это сами, вы запрашиваете документы от девелопера, это совершенно бесплатно, не обязаны вам предоставить эти документы, заходите в свой личный кабинет и на этом прикрепляя это. Очень, кстати, я хотела бы похвалить налоговую службу Кипра очень сильно. Максимально понятный процесс. Там даже есть отдельная инструкция, прежде чем вы приступаете к заявлению. Вам рассказывают пошагово, как это делать, где какой документ нужен, нужно прикрепить. В общем, классно. И, между прочим, наш IT-департмент отдельное спасибо. Очень быстро отрабатывает заявки. В рамках недели уже выпускают сертификат. И вот вам, пожалуйста. Если вот раньше, я помню, все ждали и долго иногда ждали, там, по 7 месяцев. Потом возвращали себе эти, ну, оформляли возвращение, да, VAT, то сейчас, конечно, браво, да и только. Это просто супер. Вот насколько
3: очень
1: они
3: оперативно.
1: Молодцы, круто, профессионально все делают. Да,
2: а вот, наш... кстати, юрист также VAT возвращает потом, или он до этапа, вот, вы все купили квартиру, прощай?
3: Конечно же, в зависимости от договоренности с юристом, но, как правило, юридическое сопровождение – это именно комментарии по основному договору купли-продажи. Я бы сказала, если делать акцент именно на договоре купли-продажи, первое – это форс-мажорные обстоятельства, потому что часто компании, не знаю, болезни ключевого сотрудника, все уже форс-мажорные обстоятельства, непогода, это может быть и засуха, все, то есть нужно минимизировать этот список и кларифицировать. Второе, это, конечно, штрафные санкции в случае, если объект не будет построен вовремя, если мы говорим про новостройку.
1: Да.
3: Третье, это срок гарантии всех внутренних работ отделочных. Должно быть не менее 1 года, а кто дает 2 и 3, это просто респект и похвала. Вот эти вот 3 основные пункты, на которые в первую очередь обращают внимание юристы. То есть НДС сюда не входит, ну, за редким исключением, если по какой-то личной договоренности. НДС обычно, по правилам, это оплата сверху. Но в нашей компании мы тоже даем инструкции на русском языке с скриншотами из платформы, как, куда, что сделать, чтобы люди, в принципе, могли это сделать самостоятельно. Ну, и еще один расход такого юридического характера, который относится, конечно, к странам третьего мира. Сюда же входят и граждане Израиля. Это оплата, если делать через юриста, на разрешение на покупку Совета министров, то есть Council of Ministers. По закону это разрешение нужно получать всем гражданам третьих стран. Это можно сделать тоже абсолютно бесплатно. И в нашей компании мы даем такую прекрасную инструкцию даже с кабинетом, куда нужно идти в нашем демархию в Лимассоле, в администрации города Лимассола. У нас даже там есть имя и фамилия таблички госслужащего Миссула, наша замечательная. Ну, если мы говорим про Лимассол, Ларнаки, Пафосе, там свои представители. Но обычно юристы делают эту подачу всего за 350 евро. Поэтому, если нет времени ходить, жарко, не хочется искать парковку, можно, в принципе, попросить юриста это сделать. Или нас, нашу компанию, если вы идете в ипотеку с нами. Вот.
1: Отлично. Ну, мы закончили.
2: Да, потому что ну, вот это сейчас была такая довольно существенная статья расходов от 1 до 3%. А можно ли как-то, вот, ну, понятно, что не хотелось бы отказываться от юридических услуг, но при этом как-то сэкономить? Ну, потому что 1 либо 3%, ну, это существенная цифра.
3: Да, если хотите сэкономить, приходите в нашу компанию. Почему? Потому что для тех клиентов, которые берут ипотеку через нас, да, то есть мы сопровождаем их в банке, мы оказываем услугу юридического сопровождения на бюджет недвижимости до 1 миллиона всего за 1500 евро. Угу. Вот я считаю, что это очень приятный бонус, при том, что у нас работают высококвалифицированные юристы с большим опытом работы. И также мы снижаем ставку НДС за 550 евро и подаем на разрешение на покупку за 350 евро.
1: Отлично. Вот, пожалуйста, друзья, можете сэкономить. Обращайтесь. Анфиса Черная. Все явки и пароли мы также разместили у нас в Инстаграме. Заходите, и пусть ваша сделка пройдет гладко.

0: Ва-банк. Умные и актуальные финансовые решения от Анфисы Черной.
1: Ну что, друзья, подводим итоги и считаем, сколько еще дополнительных расходов, помимо самого кредита, у нас получилось. Анфиса Черная, прошу.
2: Да, подведем итог коротко и быстро, как мы любим. Банковская комиссия 0,5% от тела кредита иногда возникает, иногда нет. А если возникает, то ее могут покрыть приятными бонусами, например, как в Евробанке. Оценка недвижимости от 300 евро до 1200 в зависимости от квадратуры проекта. Страхование жизни до 45 лет. Самое дешевое страхование будет порядка 1200 евро. Мы помним, что это ежегодный расход на протяжении всего срока ипотеки. Страхование недвижимости. Однокомнатная квартира где-то 850 евро. И дальше по нарастающей в зависимости от квадратуры. Опять-таки ежегодный расход, но только после того, как проект будет построен. Регистрация ипотечного обременения в земельном департаменте. Вот это неприятная сумма. 1% от тела кредита. Вот это единственное.
1: Хорошо. Неприятная сумма.
2: Все остальное приятное. Сертифицирование документов 60 евро, оплата составления договора банком 80 евро, депонирование договора 50 и интерпретация договора на языке своего происхождения 250 евро. Дальше уже идут юридические расходы, которые мы обсудили. От 1 до 3% в среднем, да, стандарт сопровождения юриста. У нас в компании до 1,5 миллиона евро. Снижение ставки НДС 550-750 в среднем по Кипру. И разрешение на покупку. Помним, что мы можем его сделать абсолютно самостоятельно, бесплатно. Разрешение на покупку Совета министров для жителей третьих стран, для граждан третьих стран. Но юрист возьмет где-то 350. Итого... В принципе, за недвижимость, которая стоит 350 тысяч евро, мы заплатим где-то 5700-5800 всех расходов. Это без учета юридического сопровождения, а с учетом где-то около 8 тысяч. Ну, в зависимости от того, кто как с кем договорится. Вот такой, в принципе, не очень большой список. И еще раз сделаю акцент на том, что по всей Европе, на Кипре, одна из самых дешевых ипотек, если мы смотрим с точки зрения расходов. Поэтому пусть это нас греет и поднимает нам настроение.
1: Ну, я бы еще хотела все-таки усилить, да, те сервисы и услуги, которые оказывает консалтинговое агентство Aston Homes, где можно сэкономить. Анфис, можно повторить? Я думаю, что для многих это тоже такой приятный... Я понимаю, что в рамках покупки это не такие большие суммы, разумеется, но даже когда на них можно сэкономить, то почему бы и да. В чем можно сэкономить? Где?
2: Да, конечно. Ну, с нами, в первую очередь, это юридическое сопровождение. Угу. Я считаю, что ту сумму, которую мы даем, это почти комплементарно.
1: Да.
2: И это просто знак лояльности клиента за то, что он идет с нами в банк. Также мы делаем периодические скидки, как говорится, распродажи в консалтинге для тех, кто покупает большие объекты, и им нужно большое количество сопроводительных сервисов, и нужно работать над структурой сделки.
1: Да.
2: Структура сделка – это абсолютно мое поле деятельности. Я этим занимаюсь уже практически 15 лет. И там, если, соответственно, нужно участие различных специалистов, налоговых, бухгалтеров, да, аудиторов, то мы даем очень приятный, вкусный пакет человеку по сопровождению сделки так, чтобы его расходы были минимальны. Вот. И мне даже очень приятно сказать, что многие наши коллеги, агенты недвижимости, приходят к нам с клиентами уже с выбранным объектом, потому что доверяют нашему опыту по сопровождению сделок, по структуре сделок и, конечно же, по работе с банками. Вот. И меня это очень радует.
1: Друзья, вот таким образом можно и себя порадовать. Обращайтесь, Aston Homes, друзья. Ну, ссылки на Анфису мы также оставили у нас в Инстаграм. На этом мы отправляемся с Анфисой на каникулы небольшие, потому что август впереди. Программа возвращается в эфир уже в сентябре. Пожалуйста, не пропускайте, настраивайтесь, и будем так медленно вас вести к лучшей сделке вашей жизни вместе с Анфисой Черной. Анфис, спасибо большое за контент и за наполненность нашего эфира.
2: Спасибо вам.
1: А мы шагаем дальше, прям по курсу Кости Столяров и самые актуальные новости к этому часу.
3: Оставайтесь с нами.
0: Что слушает страна?
4: Любимая. Только

0: Вечер.
1: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24 на 7 RoboCafe по промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
4: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel & Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
5: Возвращаться – плохая примета. Особенно, если ты замужем и трое суток не была дома.
6: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
7: Поцелуями, нежными ли, нижними ли,

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее.

0: Закон. Суд над отстраненным мэром Пафоса отложен на сентябрь. В море выпустили двух черепах с передатчиками. Теперь подробнее. Налоговый департамент Кипра проверил 30 прибрежных заведений. У половины найдено нарушение. Отмечено, что продавцы не выдавали чеки или отказывались принимать банковские карты. Рейды прошли в Айянапе, Протарасе, Ларнаке и Пафосе, в ресторанах, барах, сувенирных лавках, киосках и у организаторов морских прогулок. Нарушителям вручают предупредительные письма. После третьего письма и 5 дней на исправление помещение опечатывают. Напомним, прием карт на Кипре обязателен с 2021 года. Суд над отстраненным мэром Пафоса Феденосом Феденосом продолжится осенью. Новые даты назначат завтра, скорее всего, на сентябрь. Заседания идут за закрытыми дверями по решению суда. Публиковать детали слушаний запрещено. Феденосу предъявлены 5 обвинений, включая изнасилование. Вину он не признал ни по одному пункту. От должности Феденоса отстранили после предъявления обвинений в феврале. Обязанности мэра сейчас исполняет Ангелос Анисифору. Панцирем двух морских черепах, которые этим летом отложили яйца на кипрском пляже Лара, прикрепили спутниковые передатчики. Теперь ученые будут следить за миграцией рептилий по Средиземному морю. Это зеленая черепаха и логгерхед. Данные покажут, где животные кормятся и с какими опасностями сталкиваются в пути. Черепах назвали Андреа и Лара. Следить за их маршрутом может любой желающий. Организаторы открыли онлайн-карту. Подробности на сайте Лента Кипра. И о погоде. На острове жарко. Метеослужба объявила желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует с 14 до 17 часов сегодняшних суток. Максимальная температура воздуха на побережье Кипра сегодня составит 36 градусов. В Никосии воздух прогреется до плюс 41, а в Тродосе до плюс 29. Небо ясное. Скорость ветра 6-8 метров в секунду. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 27,5 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
1: Лето.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Да прямба!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
2: И снова здравствуйте, очень доброе утро, друзья, продолжаем просыпаться, это «Русские перцы», то самое утреннее шоу, которое бодрит и веселит.
3: И напоминаем, что у вас есть возможность еще в рамках этого часа поздравить именинников нашего острова. Сделать это очень просто, номер 49-105-7 работает вовсю и принимает ваши СМС. Напоминаем, что вот только при помощи русских перцев можно достучаться, разбудить и передать прекрасные ваши строки.
2: Кстати, мы работаем еще чуть-чуть, немножечко, а именно до 7 августа включительно, а дальше отправляемся на каникулы. Не теряйтесь, в любом случае, русское радио продолжает работать, лучшие хиты, жаркие мотивы, это то, за что вы нас любите, все это, конечно же, останется в эфире, просто мы немножечко отдохнем, перезагрузимся для того, чтобы с новыми силами войти в новый сезон, а именно 31 августа вся команда русского радио снова в строю, и более того, у нас очередная премьера, которую мы готовим. На следующей неделе вы даже услышите этого человека в рамках утреннего шоу, так сказать, на разминку перед мощным стартом. К нам в эфир придет Гоша Романов. Он с 10 до 11 будет вещать на единой частоте 99 FM.
3: Ну вот так порадуем вас уже даже в августе немножко такими новинками для того, чтобы это лето становилось еще ярче, еще интереснее. Ну и напоминаем о том, что у нас происходит розыгрыш «Логомании». Мы разыгрываем классные сеты мерча, которые позволят вам где-то на тренировке, на пляже, либо просто получать удовольствие, когда вы прогуливаетесь по городу в футболке русского радио Кипра. Так что вот завтра не пропустите последний розыгрыш июля.
2: Да, между прочим, там помимо прекрасной сумки, футболки, есть еще и защитный экран для авто, тоже брендированный с логотипом русского радио и наших продуктов.
3: Давай расскажем тогда про новый сезон, о том, что в новом сезоне у нас еще будут круче подарки.
2: Конечно.
3: Помимо программ, которые у нас появятся, новый радиосезон, ну и, конечно же, крутейшие подарки в честь 20-летия медиагруппы «Русская волна».
2: Да, там будет что у нас? MacBook?
3: Да!
2: MacBook?
3: Да, MacBook Air последнего поколения.
2: Так что, ребята, следите, пожалуйста, за нами, никуда не уходите, и пусть вам обязательно повезет. Ну а мы с гордостью хотим еще разочек отметить, что в этом году медиагруппа «Русская волна», куда входит «Русское радио Кипр», «Лента Кипра», а также «Радио Монте-Карло», отмечает свое 20-летие. И весь год мы дарим подарки, хорошее настроение и приятные сюрпризы.
3: И, конечно же, благодарим вас, что все это время вы с нами.
2: Вот такая красота, вот такое настроение. Шагаем дальше. У нас, как всегда, только жаркие хиты, лучшая музыка и хорошее настроение. Доброе утро!

0: В музыке шутка называется «Скерцо».
1: Русские перцы.
2: Добавь интеллекта с русскими перцами.
3: А мы добавим немножечко статистики. Друзья, 23 июля этого года стал самым загруженным днем в истории гражданской авиации. Сейчас вы услышите те цифры, которые будоражат сознание. Платформа FlightRadar24, известная, зафиксировала рекордные, внимание, 153 359 коммерческих рейсов за сутки.
4: Ух ты!
3: Ну это практически 154 тысячи.
4: Да.
3: А? Рейсов. Вот это я понимаю. Полетали. Это, кстати, примерно на 12% больше прошлого рекорда, который состоялся в 23-м году. Тогда тоже много летали, но...
4: В это же время примерно,
3: не
4: да?
3: настолько. Происходящее объясняется тем, что наступил пик летнего сезона. Вообще, это статистика за весь год, когда вот у нас на планете чаще всего летали самолеты. Ну вот, пожалуйста, в северном полушарии, когда авиакомпании увеличивают количество рейсов, потому что отпуск вот у нас в этом году, судя по всему, все в июле рванули.
4: Я представляю, что 23 июля это было очень сложно найти какой-то билет, а стоимость уже даже стоит и молчать.
3: Ну, наоборот, их там нашли и запланировали, просто их настолько было много, аж 153 359 коммерческих рейсов. Я не представляю. Потому что было бы, знаешь, так вот интересно посмотреть чуть-чуть свысока, и как эти самолеты, железные птицы, летают над всей планетой. Вау!
4: Ну,
3: вау!
4: Я как понимаю, значит, скоро будет еще один рекорд, когда эти же люди будут возвращаться назад. Ну, сколько обычно отдых такой, отпуск? 10, наверное, дней, да? Может быть, неделька. Поэтому ждем еще рекордов. Ну и, конечно же, завидуем людям, которые уже отправились в отпуск.
3: Не знаю, я не завидую. От слова совсем. У нас совсем скоро, с 7 числа, дорабатываем, мы отправляемся в свой отпуск, и там трафик поменьше.
4: Да. Ну и видите, у нас более комфортное, кстати, класс, время, да? Когда можно полететь и отдохнуть.
3: Да, друзья. Классно. Куда летите вы? Расскажите, пожалуйста, какие направления выбрали. Либо, если остаетесь здесь на острове, поставите, пожалуйста, свои точки притяжения. Уверена, что у нас на острове, ну, во-первых, очень многие прилетают к нам как раз-таки за эмоциями. Это очень мощное, классное направление. В общем, делитесь своими лайфхаками. Здесь должны сейчас очень сильно активизироваться, я надеюсь. Я призываю люди и наши потрясающие слушатели из Айанапы, Ларнаки, Пафоса, да, вот те самые...
4: Наши местные гиды.
3: Да, пожалуйста.
4: Рассказывайте, пишите. Номер 49-105-7. Напоминаем координаты.
3: Мы очень хотим узнать о ваших предпочтениях, ну и в том числе посоветовать. Это же всегда здорово, когда можно поделиться классной информацией и доставить людям счастье, да. Вот не знали про эту локацию, а вам они рассказали. А вы поехали и насладились. Ну это же называется множить добро и увеличивать количество счастливых людей у нас на острове.
4: И, конечно же, классная возможность спланировать свой отпуск.
3: Вот, друзья, немножечко про отпуск. Добавляем больше вайба в этот эфир.

0: Реклама на русском.
1: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию.
1: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
3: Если жена задает вопрос: «Ты меня любишь?», помни, утвердительный ответ платный.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Новая песня на русском.

0: Костя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Молодые люди, которые сейчас находятся на стадии поиска отношений, стали оценивать свидания в Excel-таблицах. Вот такая новость.
3: Я тебе скажу, даже не только молодые, и в зрелом возрасте так делают. Ага.
2: Ну, то есть все, кто вот, ну, сейчас, понятно, в поисках отношений для того, чтобы вот
3: создать пару. Ну, не все, но некоторые из них принимают, да.
2: Чем меньше чувств в процессе выбора партнера, тем счастливее потом отношения. Уверены так сторонники нового подхода к свиданиям.
3: Так. Хорошо, то есть любовь, до свидания, функциональность.
2: Расчет.
3: Да, расчет, да, ну по расчету,
2: функциональность,
3: понятно.
2: Функциональность, да. Наверное, да. Молодые люди устали листать просто десятки анкет, вот, ну и, конечно же, разочаровываться в этих свиданиях. Угу. Вместо того, чтобы полагаться на интуицию, они начали заносить впечатления от встреч в таблице и считать баллы по конкретным параметрам. Итак, финансовая стабильность, эмоциональная зрелость, да. Бытовые привычки, готовность к серьезным отношениям.
3: Так, ну бытовые привычки ты еще попробуй узнай.
2: Ну, чтобы сошлось, да. Это...
3: Не, ну, а как ты узнаешь?
2: Ни одно свидание надо, должно быть.
3: Ну там, да, там надо повзаимодействовать. Угу.
2: Вот, ну и потом, естественно, они вот оценивают и выбирают лучших по баллам. Есть разработчики, которые даже уже создали приложение специально под эту задачу, вот и эти таблицы. И это приложение уже, ты туда загружаешь эту Excel-таблицу. Со своими данными, а она тебе, это приложение выдает уже лучший результат, на кого стоит обратить внимание и кто проходит ваш конкурс.
3: Кастинг.
2: Да.
3: Слушай, я честно могу сказать, что я слышала об этом подходе. Молодой человек ходил на свидание, и по итогам этих свиданий он выбрал ту, которая отправилась с ним на корпоративную вечеринку. Да. Ну, то есть, там речь... Я не помню уже там про отношения
2: шла речь или нет. Готова поддержать мой отрыв.
3: Да. Ну, то есть, я тоже, когда услышала, подумала, вау, прикольно. Ну, с одной стороны, это хороший что же в том числе подход. Вообще, если подходить с умом, это всегда прекрасно, я считаю. Хотя вот тот самый пункт, где чувства и вот эта вот страсть, это, опять-таки, я не буду за все говорить.
2: Да, должен быть обязательно.
3: Для меня это важная история, потому что без химии это просто, ну, не знаю, там, бизнес-партнер, классно, да? Вот так, таким образом выбирать бизнес-партнеров или там, не знаю, окружение в том числе, да, там, записывая.
2: Опять же, мне кажется, вот...
3: И выдавая рейтинг.
2: Да, здесь это говорит какой-то короткой памяти. Люди не помнят каких-то удивительных моментов, которые происходили с ними на свидании. Mm-hmm. А я также все-таки за впечатление, мне кажется, невозможно забыть того человека, с кем тебе, ну, было очень хорошо и, возможно, произошло что-то, ну, прям особенное. Кстати, молодые люди даже приходят к помощи друзей. Есть даже такой командный формат. Некоторые заводят отдельную вкладку для отзывов друзей, которые оценивают партнера со стороны.
3: Сходи с ней на свидание.
2: Вот, посмотри прям мою таблицу вот и все расскажи. Скажи, пожалуйста, поставь свои оценки.
3: Международный день друзей. Ребят, если вас так еще не использовали ваши друзья, то есть вопросики. Вообще классно. Надо будет, да, в том числе подруг подключать. Так, что думаешь, а? Сходи-ка с ним на свидание. Прошел, не прошел, как тебе? А?
2: Внеси свои правки, пожалуйста, вот в табличку. Доступ я, вот если что, всем рвала.
3: Голосуем, голосуем.

0: На русском радио Кипр утреннему столу подают только свежего, любимого с игристой Аполлоновой. Русские
1: перцы на русском радио.
2: Ну, а сейчас немножко хитрости добавим в наш эфир. Дело в том, что учителя придумали очень хитрый способ вычислять тех, кто использует нейронки в домашних заданиях, ну, либо, это если про школу говорим, либо в курсовых работах, это если про университет. Теперь они вшивают невидимые инструкции для чата GPT белым шрифтом.
3: Так.
2: И там абсолютно нелепые промпты, ну, очень смешно, но это позволяет понять, кто просто скопировал чат GPT, потом чат GPT выдал вот этот ответ, не читая все это
3: и
2: дело,
3: не вникая,
2: перенесли,
3: видимо, даже,
2: да? В работу, и типа, вот мы, пожалуйста, мы готовы. А кто действительно прочел, что им чат GPT ответил?
3: Может быть, скорректировал как-то даже,
2: обязательно,
3: да?
2: Обязательно скорректировал и не повелся вот на такую ловушку. Статистика такова, 90% попались. Ну, вот как бы они решили, что...
3: Да, понятно.
2: 10% рассекретили. Ну, а это значит, что те самые люди, которые... Да, конечно, либо они пользовались GPT, а может быть, даже и сами готовили. Хотя я думаю, ну, а зачем, если можно при помощи такого инструмента собрать всю необходимую базу, а дальше читаешь, вычитываешь, убираешь ненужное.
3: Просто пользуешься как помощником.
2: И классно вот взаимодействуешь. Это много, на самом деле. Какая разница, ты будешь сам это тайпить или как бы тебе базу уже набросает чат GPT, а ты сверху давай там переписывать, корректировать, исправлять. Так, это не точность. Но для этого надо, конечно, что? Правильно понимать, о чем идет речь, учиться и обладать таким очень аналитическим мышлением. Ну, то есть 10% у нас, оказывается, да, таких людей. Все остальные, мимо.
3: Ну, то есть, получается, ну, основная претензия педагога в том, что, опять же, никто не вникает.
2: Абсолютно.
3: А просто вот копипест, и все. Отправили и даже не читали. Хотя, уверен, были такие, которые и прочитали, но все равно отправили.
2: Говорит, я ничего не могу с этим сделать.
3: Да, я не понимаю, зачем что-то сейчас тут вникать, корректировать. Ну, вот пусть там разбираются педагоги, вот, и пожалуйста.
2: Не, ну что-то я же сделал. Ну, вот, копипест выполнил такую простую функцию, но тем не менее.
3: Расчеты, что и педагог, наверное, не посмотрит.
2: Да. Что там GPT по ту сторону тоже между собой,
3: да,
2: пообщается и выставит нормальную классную оценку. Ну, вот как-то такие новости. Так что я понимаю, что сейчас это все-таки время каникул, пока рановато, но так или иначе на будущее, наши дорогие студенты, школьники, да, понимайте, пожалуйста, принимайте это в расчет, что так или иначе проверять информацию, кстати, это самый важный навык.

0: Перцы необычные, живые, энергичные. Всеми обожаемые, многоуважаемые.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Вот кто-то использует нейросети для того, чтобы, возможно, сделать курсовую, да, либо просто как подсказку.
3: Домашнее задание, да, выполнить.
2: А в России открыли ресторан, где гостей обслуживают полностью искусственный интеллект. Mm-hmm. Вот, называется такой ресторан «Матрёша», в котором большинство процессов обслуживания посетителей и внутренних операций передано искусственному интеллекту. В управлении заведения задействовано около 20 различных нейросетей. Посетителей ресторана будет обслуживать AI-официант и AI-кассир. Mm-hmm. Вот так. Которые имитируют общение с человеком. Виртуальный официант помогает выбрать блюдо, ускоряет процесс обслуживания, а также предоставляет информацию о калорийности, содержании белков, жиров и углеводов и может даже исключить из заказа аллергены по вашему требованию. Вот. Искусственный интеллект используется во внутренних также процессах ресторана. С его помощью разработаны меню и технологические карты. В общем, абсолютно все, что есть в этом ресторане, придумал искусственный интеллект. И главное, что еще, кстати, на кухне стоят специальные камеры, которые анализируют, а все ли готовится правильно поварами. Ну, там уже, конечно же, не искусственными, а настоящими. Но вот пользуется популярностью. Уже этот ресторан начинает бронироваться столики, вот, для того, чтобы проверить, а все ли так вот, как написано искусственным интеллектом, и как же это на вкус в первую очередь.
3: Mm-hmm. Так, я так понимаю, что вопросов, все ли в порядке, вам нравится, нет, да, никто.
2: А там искусственный интеллект тебе потом ответит, да. Скорее всего, даже если задать такой вопрос, он, наверное, знаешь, как он, наверное, выведет какую-нибудь статистику. На ваш вопрос я могу ответить статистикой ответов всех наших сотрудников.
3: Ну, просто обычно вот самый, значит, ты жуешь, да? Вот любят этим официанты заниматься. Ты жуешь, и вот у тебя процесс, и вот как вам? А ты же жуешь, ну, и ты ставишь вот постоянно человека в такое неловкое положение, потому что он должен подождать, пока я подожую. Хотя, с другой стороны, он сам пришел. Ну, зачем сейчас? Все в порядке, все замечательно. И это хороший вопрос, на самом деле. Он очень тактичный, мало ли, да, там, вдруг что-то там хотелось бы, но ты пока просто там не видел официанта, а тут он сам к тебе подошел, и ты можешь что-то дополнительное запросить. Но обычно этот вопрос звучит реально, когда у тебя набит рот.
2: Не совсем вовремя, да.
3: И вот я очень люблю и уважаю те места. Вот, кстати, тоже такой вот небольшой вот мой рейтинг, если вот про рейтинги говорить, там, где умеют считывать и такие состояния, то есть они наблюдают, они видят, что она ест, и вот что вот в этот момент к ней вот пока не надо, да, чуть-чуть.
2: Ну, это правильный сервис.
3: Пусть она чуть-чуть вот там, не знаю, вот проживала, взяла там стаканчик воды запить, вот в это время подойдут. Вот тогда это для меня, ну, прям любовь с первого взгляда, когда лишний раз не дергают, не задают лишних вопросов, а когда просто можно наслаждаться вкуснейшей едой.
2: Ну, знаешь, просто мне кажется, тут сразу понятно и видно, хорошо человеку либо нет. Если нравится, ну, опять же, понятная эмоция. Если нет, ну, лучше вообще не подходить и не спрашивать.
3: Ну, почему? Наоборот, можно исправить ситуацию и, так сказать, проявить дополнительную заботу. Я считаю, что если вдруг что-то пошло не так, это не страшно. Можно всегда передоговориться, переобсудить, и тогда все будет хорошо.
2: Выносите новое блюдо. А такой ресторан, знаешь, мне нравится. Мне кажется, очень удобно тем, кто любит вот поиграться. Калорийность какая, вот здоровый образ жизни. Во-вторых, можно спросить у искусственного интеллекта, а вот это блюдо мне сейчас подойдет? Да, то есть, опять же, наверное, если внести какие-то особенные данные.
3: Мне холодно или я есть хочу, да? Стандартное, доброе, знакомое состояние.

0: Если в чай насыпать перца, будет та еще бурда.
1: А вот если перца вслушать, это дело, это да. Русские перцы на русском радио.
2: А теперь о важном, друзья. Парламент Франции одобрил закон о запрете социальных сетей для детей младше 15 лет. Причем это первый прецедент в Европе. Уже с 1 сентября детям полностью запретят создавать аккаунты новые. Да, а к январю 27 года, то есть вот за оставшуюся половинку, удалят существующие, если ребенок на момент января 27 года не достиг 15-летия. Ответственность в том числе возложат на площадки, которые обязаны будут контролировать возраст пользователей.
3: И это хорошая новость, кстати. Да, Мне кажется, довольно очень правильно.
2: А то эти тиктоки, мамочки мои, настолько промывают детям мозги.
3: Это... Ну, возрастные ограничения, они должны быть, и это очень правильно. Кстати, в Нью-Йорке вот также вводят соцсети по паспорту. Вот, пока только в Нью-Йорке, но, мне кажется, распространится все это и на США, как заявляют. Вот, теперь пользователям с января месяца вот придется подтверждать возраст для доступа в эти социальные сети. Опять же, возрастные ограничения до там определенного возраста, вот, правда, не указано. Но несовершеннолетние, кстати, вообще отключат персонализированную ленту и уведомления с полуночи до 6 утра. То есть вот несовершеннолетним вообще даже не будет никаких уведомлений. То есть, по сути, с полуночи до утра не будут работать социальные сети для них.
2: А можно мне тушь-ток? Я тушь-ток хочу.
3: А там надо будет указать просто галочку. Я несовершеннолетняя. Вот поставить, и все, и отключены.
2: Да,
3: так, ну-ка. А это только на соцсети можно? Или на рабочие чаты, и на все остальное?
2: Ой, мамочки мои.
3: Поставить, хотя понятно, что в телефоне есть такая функция.
2: Буквально вчера мы рассказывали, что даже владелец, директор OpenAI, да, в том числе, ну, вот, пережил такой стресс, залип в шорцах и, ну, правда, не смог без удаления вообще самих приложений оттуда экологично выбраться. Заметил, что снижается продуктивность, очень огромная когнитивная нагрузка. На самом деле, о детях это вообще, мне кажется, немножечко даже припозднились, но, с другой стороны, хорошо, что уже пошел этот процесс, и это очень важно, потому что вот альфы, бедняги, они же встряли в социальных сетях, и ты вот как угодно, сколько угодно, может быть, хорошим родителям, но так или иначе все равно дети, они же такие, они же найдут лазейки. Как обойти родительский контроль?
3: Конечно!
2: Да, как все-таки лишний шортс или там рилс посмотреть, как еще позалипать у друга взять девайс, да?
3: Все это чрезмерное время экрана, которое проводят, конечно же, и перед экраном, которое проводят наши дети. Кстати, в Швеции, к примеру, вообще отказываются от многолетнего курса на цифровое обучение, возвращает школьные классы, письмо от руки и бумажные книги. Опять же, проблема именно в экранном времени, что цифровизация и цифровое обучение очень плохо влияет на развитие детей.
2: Ну, это, во-первых, зрение, конечно, очень сильно садится. Экранное время так или иначе влияет.
3: Ну, и, конечно, негативно сказывается на навыках чтения, ну, письма уж-то тем более.
2: Да, это правда. Ну, что ж, возвращаемся, да, наводим порядок немного. Вот, как всегда, да, словили хайп, посмотрели, поняли, ага. Опять возвращаемся к старому, доброму, проверенному методу. Пишем от руки диктант. Дети, у нас диктант.

0: друзья, вот и все. Мы пришли попрощаться. Закрываем торжественно. Довольные, счастливые. Надеемся, вы в таком же состоянии находитесь. Наше прекрасное утреннее шоу.
1: И будем встречать завтра уже пятницу. Завершать рабочую неделю. Отправляться потом в выходные. Ой, как здорово.
0: А, кстати, в пятницу мы завтра в каждом часе по подарку.
1: Ух ты.
0: Да, так что будет очень хорошо. Вы уж настройтесь на единую частоту 99FM и никуда не уходите. Ну а прям по курсу наш прекрасный Константин Столяров с самыми свежими и актуальными, и ох ты, боже мой, какими горячими новостями. Ну лучше Костя пусть сам, а то я сейчас сорвусь.
1: Нет, не надо, пусть Костя рассказывает. Просто если хотите знать новости раньше Кости, заходите на ленту Кипра. Удобный формат новостей в вашем кармане.
0: На этом мы пожелаем вам отличного дня, пусть все будет очень хорошо, и, конечно же, услышимся с вами уже завтра с 8 до 11 в прямом эфире. Настоящие, живые, бодрые русские перцы.
1: А сейчас на весь остров нашу мантру.
2: Калибарушка!

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
2: И тебя.

0: Реклама на русском. Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сан-Плюс. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. В доме, где есть дети, идеально чисто может быть только в вазочке с конфетами.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Полиция Кипра закупает автозаки. Сын сжег машину своей матери. В море выпустили двух черепах с передатчиками. Теперь подробнее. Полиция Кипра закупает специальные машины для перевозки арестантов. Тендер объявлен на сумму более 1 000 000 евро. Речь идет о 16 фургонах с возможностью поставки еще 3.

Полиция Пафоса задержала 35-летнего мужчину по подозрению в поджоге автомобиля. Машина принадлежала его матери, она загорелась около 4 часов утра рядом с домом. Задержанный, по данным полиции, признал вину и объяснил поступок семейными разногласиями. Панцирем двух морских черепах, которые этим летом отложили яйца на кипрском пляже Лара, прикрепили спутниковые передатчики. Теперь ученые будут следить за миграцией рептилий по Средиземному морю. Это зеленая черепаха и логгерхед. Данные покажут, где животные кормятся и с какими опасностями сталкиваются в пути. Черепах назвали Андреа и Лара. Следить за их маршрутом может любой желающий. Организаторы открыли онлайн-карту. Подробности на сайте Лента Кипра. И о погоде. На острове жарко. Метеослужба объявила желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует с 14 до 17 часов сегодняшних суток. Максимальная температура воздуха на побережье Кипра сегодня составит 36 градусов. В Никосии воздух прогреется до плюс 41, а в Тродосе до плюс 29. Небо ясное. Скорость ветра 6-8 метров в секунду. Концентрация пыли держится в пределах безопасных норм. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 27,5 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600. По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 300 300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
3: Утром в понедельник перед школой какие только болезни не обостряются.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марина Лимассола, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец. А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е, родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
7: Хорошо все-таки быть ежиком. Никто не сядет на шею.
8: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Лето.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
3: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
4: К сожалению, более точно про завтрашнюю погоду мы узнаем лишь послезавтра.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Реклама на русском. Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимидия. Звоните по телефону 99-844-811. Сайт мужначас.cy.
1: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
2: Днем обо всем на русском радио.
3: Днем обо всем.
2: Шоу «Днем обо всем».
4: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
5: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
4: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
6: Все будет хорошо. Русское радио.
7: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
8: Чем тише сидит ребенок в соседней комнате, тем дороже предстоит ремонт.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
2: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Лето на русском.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «Уан» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Днем обо всем на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
2: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
3: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
2: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
4: Все будет хорошо. Русское радио.
5: Лето с Андриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андриотти Summer Highlights. Это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андриотти. Вдохновение для каждой вашей мечты.
0: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell. Begin with home,
6: buysellcypress.com. Самая популярная фраза в Третьяковской галерее. О, как его?
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис – место, где хочется жить.
2: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
3: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
3: По сигналу ведущих звоните в студию,
2: угадывайте трек и забирайте наш мерч.
3: Защитный экран для вашего авто, белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
2: В спортзале, на пляже или в путешествии.
3: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр.
4: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины Леди Эстетик. Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. Леди Эстетик. Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
5: В чем сила, брат? А вот в чем. В кумбарасах вся сила. У кого кумбарас, тот и сильней.
6: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88-180.

все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Кэс.
1: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
2: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 Робокафе по промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
3: Кипр празднует День независимости дважды в год, а вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от SolarCity она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
4: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Лепетит Мизон в Парк Лейн Резорт энд Спа. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Лепетит Мизон 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
5: Я пока не готов на вас жениться, но могу начать потихонечку исполнять супружеский долг.
1: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: О хорошем. На русском радио Кипр.
5: Добрый день. В студии Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Фестиваль пива в Пафосе впервые пройдет 5 дней подряд. На израильском пляже нашли кипрскую монету возрастом 2500 лет. Над Кипром пролетел крупный метеор. Теперь подробнее. Пафосский пивной фестиваль пройдет в городской гавани с 5 по 9 августа. Вход свободный. Площадка будет работать ежедневно с 6 вечера до полуночи. Помимо пива, организаторы обещают живые выступления музыкальных групп и диджеев, зону с играми и занятиями для детей, а также стритфуд от международных блюд до местной кухни. Пивной фестиваль в Пафосе впервые будет идти 5 дней подряд. Серебряную монету «Сиглос», отчеканенной на Кипре в Саламине в середине 5 века до нашей эры, нашли на пляже в Ашдоде. Это первая монета такого типа, обнаруженная на территории Израиля. Раритет нашел уборщик пляжа, разыскивающий украшения, которые потеряли отдыхающие. Он сразу передал находку в местное управление древностей, как того требует израильский закон. Крупные серебряные монеты персидского периода часто разрезали на части для мелких расчетов, поэтому целые экземпляры встречаются нечасто. Подробности и фото на сайте «Лента Кипра». 27 июля в 21:30 видеокамера метеостанции «Китас Везер» в Перепиди зафиксировала яркую вспышку. Ее источником стал неизвестный космический объект, сгоревший в земной атмосфере над нашим островом. Объект был достаточно крупным. Видео смотрите в телеграм-канале «Лента Кипра». Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
4: О хорошем. На русском радио Кипра.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Реклама на русском.
1: Этим летом праздник, который нельзя пропустить. Фестиваль Махалепи в Амьентосе. Живая музыка, танцы, лучшие блюда кипрской кухни, мастер-классы, развлечения для всей семьи и грандиозное дрон-шоу, которое озарит ночное небо. Попробуйте знаменитый Махалепи и почувствуйте атмосферу настоящего горного праздника. Только 8 августа в парке Хаджиктори Амьентос. Билеты и вся информация на махалепи.com.
2: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
3: Днем обо всем
1: на русском радио.
3: Днем обо всем.
1: Шоу «Днем обо всем».
4: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
5: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
4: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
6: Все будет хорошо. Русское радио.
7: Главное не длина волшебной палочки, а мастерство волшебника.
8: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
9: Новая песня на русском.

0: Дмитриенко. След.
1: Русское радио.
2: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Живые снимки без фильтров и сияющая кожа круглый год – это возможно благодаря уникальной косметологической процедуре No Filters от Laser Beauty Center Lady Aesthetic. Данная всесезонная манипуляция с лицом предполагает использование лазера и позволяет омолодить кожу и устранить ряд дефектов. На какие результаты от процедуры можно рассчитывать? Сделать кожу более упругой и омолодить ее, убрать пигмент, сосудистые звездочки, осветлить и выровнять тон кожи, сузить поры. Результат заметен уже после первого сеанса. Всего за несколько визитов вы сможете избавиться от морщин и смело позировать на камеру, не боясь неудачных кадров. Запишитесь на прием к специалистам Lady Aesthetic в директе Instagram или на сайте ladyaesthetic.com.cy, чтобы ощутить на себе невероятный эффект No Filters.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 300 300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
3: Кипр не резиновый, он силиконовый. Все будет хорошо, Долина.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
5: Все будет

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20.

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: Днем обо всем на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
4: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
5: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
4: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
6: Все будет хорошо. Русское радио.
7: Я купил в интернете книгу «Как жульничать в интернете». Что-то ее до сих пор не доставили.
8: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
9: Все будет хорошо.
10: Русское радио.
9: Лето.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Лето на русском.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня. О том, как сделать его таковым с помощью еды, и не только, Яна Соболева. Мы все же научились и переваривать, и правильно произносить латте, бенто, фокаччо. Пришло время расширить список, добавив туда фарфоровую жаропрочную кастрюлю для тушения. Именно так изначально переводилось с французского слова «кассероль». Однако сегодня также называют блюда из рыбы, мяса, творога, овощей или сыра, запеченное в духовке. Когда французские крестьяне тушили долго и на слабом огне рыбу, мясо, птицу в особенной кастрюле, они особо не креативили и назвали блюдо именем жиростойкой утвари. Сегодня под кассеролем чаще всего понимают французскую запеканку из духовки. Для ее приготовления можно брать разные продукты, создавая многообразные вариации блюда. Я рекомендую вам остановиться на нежнейшем завтраке кассероли с голубикой от Milz Food. Заказ можно сделать, написав в директ или WhatsApp на одноименной странице в Instagram. И на десерт лайфхак. Начните день с красивого завтрака, а путь к здоровью с консультацией по питанию от Milz Food. Наслаждайтесь жизнью, пока Milz Food берет на себя заботу о вашем питании.
0: Сделано со вкусом. Милц Фуд.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, Roundabout Катополимидия. Звоните по телефону 99-844-811. Сайт мужначас.cy.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Пока женщина спит, ты еще не виноват.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Вот в наше время...
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Не с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Наш мэр не только пообещал горожанам построить новый храм, но и, сняв рубашку, продемонстрировал, как храм будет выглядеть. Красавчик!
7: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
8: Тепло, светло, нарядно. И на душе приятно. Лето на русском радио.

0: слушает страна. Может, я была тебе послан. Русское радио.
1: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
2: На Кипре 16 часов.
3: Спонсор часа – Пунин Групп.
4: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
5: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске будущим медсестрам на Кипре предложат гранты до 2000 евро. Перевозчики остановили работу в порту Лимассола из-за нового рентген-сканера. Кипр запускает приложение MyHealth@CY. Далее подробности. 30 июля Совет министров Кипра одобрил ежегодную программу грантов для студентов, которые учатся на медсестер и акушеров. Она должна помочь решить проблему нехватки кадров, сообщил министр здравоохранения Неофитус Хараламбидис. Размер гранта зависит от продолжительности обучения. Например, 1000 евро выплачивается за первый год, а 2000 за четвертый. По словам Хараламбидиса, программа должна сделать профессии более привлекательными для молодых людей. Перевозчики контейнеров остановили работу в порту Лимассола сегодня утром. В этот же день таможня запустила новую мобильную рентген-установку. Машины остаются за территорией порта. Речь идет о системе рентгеноскопического контроля таможенного департамента, через которую проходят грузовики с контейнерами. Водители говорят, что не получили никаких ответов о работе установки и ее влиянии на человеческий организм. Предполагается, что они будут проезжать сквозь сканер несколько раз в день. Приложение MyHealth@CY заработает на Кипре с ноября этого года. В первой фазе оно даст поиск врачей и клиник, кнопку экстренного вызова и доступ к европейским трансграничным рецептам. Полноценная связь с GC появится во второй фазе. Контракт на разработку подписали в ноябре 2025 года Национальное управление электронного здравоохранения Кипра и СИТА при участии Организации страхования здоровья, которая управляет GC. Первоначальный официальный график предусматривал запуск функции первой фазы к лету, но старт сместился на осень. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 20. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 33, в Никосии до 36 градусов, а в горах плюс 29. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Лето с Андриотти. До конца августа превращаем дом в пространство для отдыха и обновления. Андриотти Summer Highlights – это скидки до 50% на мебель и предметы декора. Наслаждайтесь теплым летом и свежим интерьером. Мебель Андриотти – вдохновение для каждой вашей мечты. По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel & Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 300 300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Если вы хотите похудеть, не ешьте всего лишь три вещи: белки, жиры и углеводы.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
0: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию.
1: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
0: Русское радио Кипр.
3: Хочется чего-нибудь вкусного.
4: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может фирменный хот-дог?
3: Все.
4: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
3: Стритфуд?
4: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
3: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
4: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
3: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
5: Если женщина решила сделать вас счастливым, вряд ли вас уже что-нибудь спасет.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Русское радио. Мы делаем лето.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске: за год Кипр заплатил подрядчикам 238 миллионов евро. Летние скидки на острове выше 50%, но покупатели экономят. Проект новой школы в Лимассоле расширяется. Далее подробности. Государственные ведомства Кипра выплатили подрядным компаниям в прошлом году 238,2 миллиона евро и 43% этой суммы получил один холдинг CY Field. Данные о платежах опубликовало Генеральное казначейство республики. Такие сведения раскрываются ежегодно по закону о бухгалтерском учете, финансовом управлении и финансовом контроле республики. В перечень попадают платежи свыше 1 миллиона евро, которые за год провели различные ведомства в пользу физических и юридических лиц. Скидки в кипрских магазинах перевалили за 50%, однако до прошлогодних оборотов розница не дотягивает, и жители и туристы тратят осторожнее. Об этом участники рынка рассказали изданию StockWatch. Генеральный секретарь Всекипрской ассоциации розничной торговли Мариус Антонио назвал летние распродажи тонизирующим уколом для магазинов, хотя размаха зимних они не имеют. При этом движение на рынке, по его словам, ниже уровня 2025 года. Покупатели финансово зажаты из-за последствий ближневосточного конфликта. Частную международную школу на 1875 учеников и стоимостью 40 миллионов евро планируют построить в поселке Пиргос под Лимассолом, на участке, который принадлежит архиепископии Кипра. До стройки дело пока не дошло. В природоохранное ведомство подана информационная справка по проекту, а получить предстоит еще градостроительное, строительное и другие разрешения. Сами работы по расчетам инвесторов займут 22 месяца с момента выдачи разрешений и пройдут в одну фазу. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 20. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 33, в Никосии до 36 градусов, а в горах плюс 29. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

Рабочий день позади. Впереди приятный вечер. Дорога домой. Русское радио Кипр.

0: Реклама на русском.
1: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24 на 7 RoboCafe по промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25-86-22-22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
4: Если девушка слушает вас, не перебивая, не стоит ее будить.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
5: Новая песня на русском.
6: Море

0: Лето.
1: Русское радио.
0: Все будет хорошо.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на «Пофилия.com».
1: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
2: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 30 30 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
3: Все на этом острове через фраппе.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us 255-88180.

20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском.
1: Есть повод для праздника?
2: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
1: В той конфекшенере от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
2: А если хочется чего-то особенного?
1: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
2: Звучит красиво.
1: Празднично.
3: Незабываемо.
1: Той конфекшенери by Пунин в Лимассол Дель Мар.
2: Подробности на toyconfectionery.com.
4: Этим летом праздник, который нельзя пропустить. Фестиваль Махалепи в Амьентосе. Живая музыка, танцы, лучшие блюда кипрской кухни, мастер-классы, развлечения для всей семьи и грандиозное дрон-шоу, которое озарит ночное небо. Попробуйте знаменитый Махалепи и почувствуйте атмосферу настоящего горного праздника. Только 8 августа в парке Хаджиктори Амьентос. Билеты и вся информация на махалепи.com.
5: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
6: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
7: Логомания на русском радио Кипр.
6: По сигналу ведущих звоните в студию.
5: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
6: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
5: В спортзале, на пляже или в путешествии.
6: Мы станем еще ближе.
7: Русское радио Кипр.
8: Если жених оказался не тем, чем ты думала, главный вопрос: а чем ты думала?
9: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Русское радио.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске ЕС инвестирует 10 миллиардов евро в 7 гигафабрик искусственного интеллекта. Перевозчики остановили работу в порту Лимассола из-за нового рентген-сканера. Кипр запускает приложение MyHealth at CY. Далее подробности. Еврокомиссия выделит 10 миллиардов евро на строительство 7 AI-гигафабрик, чтобы сократить отставание ЕС от США и Китая в сфере искусственного интеллекта. Брюссель рассчитывает привлечь еще около 20 миллиардов евро частных инвестиций. Компании смогут подать свои заявки на строительство фабрик. Каждая из них должна быть оснащена как минимум 100 тысячами передовых ИИ-чипов. Это примерно в 4 раза больше мощности нынешних дата-центров ЕС. Перевозчики контейнеров остановили работу в порту Лимассола сегодня утром. В этот же день таможня запустила новую мобильную рентген-установку. Машины остаются за территорией порта. Речь идет о системе рентгеноскопического контроля таможенного департамента, через которую проходят грузовики с контейнерами. Водители говорят, что не получили никаких ответов о работе установки и ее влиянии на человеческий организм. Предполагается, что они будут проезжать сквозь сканер несколько раз в день. Приложение MyHealth at CY заработает на Кипре с ноября этого года. В первой фазе оно даст поиск врачей и клиник, кнопку экстренного вызова и доступ к европейским трансграничным рецептам. Полноценная связь с GC появится во второй фазе. Контракт на разработку подписали в ноябре 2025 года Национальное управление электронного здравоохранения Кипра и СИТА при участии организации страхования здоровья, которая управляет GC. Первоначальный официальный график предусматривал запуск функции первой фазы к лету, но старт сместился на осень. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 20. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 33, в Никосии до 36 градусов, а в горах плюс 29. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по лужам, дождь по лужам, дождь по лужам.
1: Твой путь, твое настроение, твоя волна. Русское радио Кипр.
2: Русское радио Кипр.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове в Минтис. Звоните 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя нисколечко.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
8: Ресторан как у мамы. У нас вкусно и дешево. Но мы заставляем доедать.
7: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

0: же.
1: Реклама на русском.
2: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
1: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcyprus.com. Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
4: Когда долго живешь на Кипре, двухчасовая поездка по острову становится для тебя далеким путешествием. Лень-то как, господи.
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: 20 лет мы не только дарим отличное настроение и лучшую музыку,
2: но и следим за вашим стилем. До 7 августа не пропустите летнюю забаву.
3: Логомания на русском радио Кипр.
2: По сигналу ведущих звоните в студию.
1: Угадывайте трек и забирайте наш мерч.
2: Защитный экран для вашего авто. Белоснежную футболку и стильную спортивную сумку для себя.
1: В спортзале, на пляже или в путешествии.
2: Мы станем еще ближе.
3: Русское радио Кипр.
4: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
5: Детство – это когда покушать и поспать – то и прямые должностные обязанности.
3: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.
6: Радио. Все будет лето. Лето.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске Антонио Гутерреш после встречи с лидерами Кипра объявил о созыве нового раунда 5+1. Застройщика из Ларнаки заключили под стражу по делу о мошенничестве на 12 миллионов евро. На пляже Дасуди в Лимассоле проведут вечер без телефонов. Далее подробности. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш объявил о созыве новой неформальной встречи по кипрскому урегулированию в расширенном формате 5+1. Провести ее собираются только после достаточной подготовки, по мерам укрепления доверия, методологии и по существу самой проблемы. Заявление прозвучало сразу после трехсторонней встречи Гутерреша с президентом Кипра Никосом Христодулидисом и лидером турок-киприотов Туфаном Эрхюрманом. Окружной суд Ларнаки заключил под стражу на 4 дня 62-летнего бизнесмена, работающего в сфере девелопмента. О его аресте стало известно 28 июля. Полиция в связи с этим расследует возможный сговор с целью совершения тяжкого преступления, получения денег обманным путем и другие действия. По версии следствия, они совершались с 2022 по 2024 год. Максимальная санкция по наиболее тяжким статьям до 14 лет лишения свободы. Обвинение пока не предъявлено. В пятницу, 31 июля, на пляже Дасуди в Лимассоле пройдет первый Unplugged Sunset Social. Это бесплатная встреча, участники которой убирают телефон в сумку и проводят вечер за знакомствами и разговорами. Начало в 19.00. Организует встречу сообщество Unplugged Cyprus вместе с европейским проектом Oasis. Мероприятие продлится до 22 часов. Экранов, телефонов и любых гаджетов на площадке не предполагается. Вместо них обычный разговор и игры на знакомство. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 23 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 19. Завтра на Кипре ожидается ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 33, в Никосии до 36 градусов, а в горах плюс 29. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Живые снимки без фильтров и сияющая кожа круглый год – это возможно благодаря уникальной косметологической процедуре No Filters от лазер-бьюти-центра Lady Aesthetic. Данная всесезонная манипуляция с лицом предполагает использование лазера и позволяет омолодить кожу и устранить ряд дефектов. На какие результаты от процедуры можно рассчитывать? Сделать кожу более упругой и омолодить ее, убрать пигмент, сосудистые звездочки, осветлить и выровнять тон кожи, сузить поры. Результат заметен уже после первого сеанса. Всего за несколько визитов вы сможете избавиться от морщин и смело позировать на камеру, не боясь неудачных кадров. Запишитесь на прием к специалистам Lady Aesthetic в директе Instagram или на сайте ladyaesthetic.com.cy, чтобы ощутить на себе невероятный эффект No Filters.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр Lady Aesthetic.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя нисколечко.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночки, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel & Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
8: Если у вас не клеится разговор с таксистом, посмотрите в окно и скажите: «Довели, блин, страну!» Увлекательная беседа гарантирована.
9: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

Европа. Русская волна. Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20

0: Реклама на русском. Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях. Лента Санкт-Петербург.
1: Один адрес, тысячи незабываемых воспоминаний. Le Petit Maison в Park Lane Resort & Spa. Любой формат, от элегантных бранчей и изысканных ужинов до дней рождения, частных торжеств, девичников и волшебных встреч в праздничный сезон. Каждый момент вашего события останется в памяти навсегда. Забронируйте мероприятие в Le Petit Maison 25 86 22 22. Ваш праздник заслуживает самого лучшего.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год, а вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
3: Если купить дом у моря, тебе сразу начнут звонить даже двоюродные одноклассники.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Milk's Food.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева. Стремление к стройному подтянутому телу – это прекрасно. Но только походами в спортзал или пробежкой достичь желаемого не выйдет. Разберемся почему. Оказывается, 50-70% успеха зависит от питания. Организму попросту нужны силы на тренировку, восстановление и прирост мышечной массы. Значит, нужна система поставки энергии в каждую клеточку. И часто здесь кроется главный сбой – увеличение количества белка без или с минимумом гарнира. Этого критически недостаточно. Белок как кирпичик, а вот углевод – это строитель, который укладывает один к одному и позволяет мышцам расти. Поэтому фиксируем – к белкам всегда добавляем крупы и зелень. Завтрак обязателен. Физическая активность регулярная. Полноценный сон, силовые тренировки в связке с грамотным ужином. Не булки и пицца, конечно, а хорошо сваренная гречка, например. И рыбка с черри-томатами. Ну а на десерт лайфхак от умного сервиса Milk's Food. Если на тренировке ты зеваешь, значит тебе не хватает углеводов. Срочно прекрати занятия и подпишись на Milk's Food в Instagram. Здесь понятно и наглядно раскладывают все по полочкам. Заботься о себе и наслаждайся. Наслаждайся жизнью.
0: Сделано со вкусом. Milk's Food. Сделано со вкусом. Milk's Food.
1: Всем энергичного дня. О том, как сделать его таковым с помощью еды и не только, Яна Соболева. Мы все же научились и переваривать, и правильно произносить латте, бенто, фокаччо. Пришло время расширить список, добавив туда фарфоровую жаропрочную кастрюлю для тушения. Именно так изначально переводилось с французского слова «кассероль». Однако сегодня также называют блюда из рыбы, мяса, творога, овощей или сыра, запеченное в духовке. Когда французские крестьяне тушили долго и на слабом огне рыбу, мясо, птицу в особенной кастрюле, они особо не креативили и назвали блюдо именем жиростойкой утвари. Сегодня под кассеролем чаще всего понимают французскую запеканку из духовки. Для ее приготовления можно брать разные продукты, создавая многообразные вариации блюда. Я рекомендую вам остановиться на нежнейшем завтраке кассероли с голубикой от Milk's Food. Заказ можно сделать, написав в директ или WhatsApp на одноименной странице в Instagram. И на десерт лайфхак. Начните день с красивого завтрака, а путь к здоровью – с консультации по питанию от Milk's Food. Наслаждайтесь жизнью, пока Milk's Food берет на себя заботу о вашем питании.
0: Сделано со вкусом. Milk's Food. Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
3: В зеленом чае без сахара самое вкусное – чувство собственного превосходства.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: We present you new music show
0: на русском радио Кипр.
6: Hi everyone, this is Rosé.
7: Hey, it's Bruno Mars.
8: New music show.
9: Εδώ, τα ακούς

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
0: New music show. На русском радио Кипр.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.